Ангела образом яви тебе в последние времена все твари Создатель, да с милостью Божию печешися о людях земных, взирающе же на добродетели твоя, преблажение Иоанне, вопием тисице. Радуйся с раннего детства благочестием украшенный, радуйся иже со страхом и трепетом волю Божию исполнивый. Радуйся иже явивы благодать Божию в тайных благодеяниях. Радуйся быстрое далече сущих страждущих услышание. Радуйся любвеобильное поспешение ближним своим во спасение. Радуйся радование всем с верою к тебе припадающим. Радуйся святителю.

Исполненный любви, купно и богословие, богомудренный Иоанне, и богопознанием умудренный, и к страшущим людям любовь.

Радуйся, непоколебимая твердыня истины православия. Радуйся, драгоценный сосуде Духа Святаго. Радуйся, честный обличителю неверия и лжеучения. Радуйся, ревностный исполнителю заповедей Божиих. Радуйся, подвижниче, не даяй на ложе себе отдохновения. Радуйся, возлюбленный пастырю

Благодать Божия, благий сиропитатель и наставник юношам явился Иси, воспитуя в страсти Божием и приуготовляя их к служению Богови, всего ради чада

С небеси тебе песни воспеваемой быти, а не от земли. Как бы кто человек возмогал бы твоих дел величие проповедати? Мы же приносящие Богу, я же има мы вопием тисице. Радуйся непрестанную молитвою, покрывая чада твоя. Радуйся хранителю стада твоего крестным знамением. Радуйся любви великие вместилище, невзирая на языков различия. Радуйся святиннича всесветлый и вселюбимый. Радуйся в образе молитвы непрестанные и милосердия. Радуйся утешении духовных подателю требующим. Радуйся святителю.

Во имя, как достойно возможем, восхвалите чудеса Твоя, блажение Иоанне. Яко прошел еси до конец вселенная, спасение ради паствы Твоя, и благовествование Евангелия сущим во тьме, благодарящий же Бога за апостольские

Они величие чудес Твоих, Божию милостью даже до нашего времени являемых, тем же к Тебе, Богу, прославляющемуся, девящийся, в страсе вопияху. Радуйся, Просветителю сущих в тьме неверия, радуйся, приведы людей Твоих с востока дальнего до запада, радуйся, источниче чудес, изливаемых Богом, радуйся с любовью, вразумляя и заблудших, радуйся, скорый утешителю, кающихся о грехах своих, радуйся путевождю, грядущих путем правым, радуйся, святи.

Бури всех лютых разгоняй, сущих на острове от вихрей смертоносных, молитвами твоими охраняй, святителю Иоанне, и крестным знаменем ограждай, научи нас, призывающих тебя в помощь,

Пастих и обстояниях, приблажение в очи Иоанне, дерзновенный Бог ходатай пред престолом Божиим, и скорый в бедах помощник еси. Того ради и мы на Твое предстательство пред Богом уповаем и вопием Ти. Радуйся, стихи опасных прогонителю, радуйся молитвою Твоею от нужд избавляй, радуйся алчущим хлеба присны подателю, радуйся приуготовляй просящим изобилие, радуйся утешителю в скорбях сущих, радуйся многих падших от погибели исхитивы. Радуйся святителю Отче Иоанне, в бедах скорый помощник.

Проповедуя спасение, як новый Моисей, гугнивый явился Иси, изводя люди твоя из плена безбожных, преблажение Иоанне, избави нас от работы греховные,

В праведностью Твоею совершил еси неисполнимое, о добрый пастырю, преклонил бы еси власти мирские, сострадати о людях Твоих, того ради с ними купно, и мы благодарственное вопием Ти. Радуйся, пастырю, добрый пасти Твоей пресенником, тихое пристанище уготовавы. Радуйся о детях и болящих наипаче, попечение имевы. Радуйся усердно Тя, призывающим верно помогаяй. Радуйся я, как немощнем телеси Твоем, сила Божья, независно совершавшися. Радуйся отразителю нападения нечестивых, радуйся помрачителю лжи и проявителю истины, радуйся святителю

Но боговидим тебя, избранника Божия, и же вкупе со святителей древние Галлия явился и си в последние времена, яко един от сих, вдохновляя пасту твою соблюдать и православную веру, яко же си на западе исповеда куп, сохрани нас, вере сей, пребывать и вопиющий к ти. Радуйся новой Мартине воздержаний, подвизих и чудесек твоих. Радуйся новой Германе во исповедании твоем православной веры. Радуйся новой Иларии в божественном богословии. Радуйся новой Григории в почитании и прославлении угодников Божиих. Радуйся новой Фавсте иноческим усердием. Радуйся новой Кесарии в твердой любви по правилам церкви.

видение предстати, в земле новей встретил еси пасту твою бывшую, смущаему скорби многими, но яко дивный пастырь наставил есию поучением, терпением и праведностью твоею, и церковь Божия Матери, я же всех скорбящих радость есть, воздвигал еси. Мы же, удивляющиеся терпению и смирению твоему, благодарно

был еси делатель винограда его, богонос не отче, не ведал бы еси покоя до конца многострадального живота твоего. Помози нам недостойным в деланиях наших и в нашем прилежании верности Христу, до славящего пиемти. Радуйся, претерпевый до конца и достигший спасения. Радуйся пред иконою Богоматери, умреть исподобивайся. Радуйся посреди гонения неправедного, мужественной правдой хранителю. Радуйся, совершивый служение свое до конца, и кончину приемы сидя, яко иерарх. Радуйся по смерти, утешивый пасту чудесным своим возвращением. Радуйся многих чудес подателю, кратце твоей, с верою и любовью притекающим. Радуйся святителю, отче,

маловерному веку девящуся, и прославляем Тя сице. Радуйся божественных наставлений палату, радуйся яко смиренным деланием ангелы сослужители себе сотворивы. Радуйся, обреты вечное и нерукотворное жилище на небесе. Радуйся, врачебнице, в ней же всяк недуг от Бога врачуется. Радуйся, молитвенного подвига хранилище. Радуйся, священный храме Духа Святаго. Радуйся, святитель.

Иже всех Спаситель нового святаго посла нам, и через Него из темных глубин греховных возванный, слышаще же Его, нас призывающе, мы недостойны

Знаешь, и всем прибегающим к Твоему небесному заступлению, Отче Иоанне, тем же и нас от демонских нападений ограждай, в бедах и нуждах, стужающих нам на земли, помогай, да с верою Тебе взываем. Радуйся, ослепших прозрение, радуйся, силою молитвы жизнь на смертном одре сущим подавай. Радуйся, Бога откровенное вразумление, в смятении и сомнениях сущим. Радуйся, спасительное влаго, орошающее в знойной печали погибающих. Радуйся, сирым и оставленным отеческое заступление. Радуйся, святый учителю, ищущих истины. Радуйся, святителю Отче Иоанне, в бедах скорый.

Ко православие сущего мраце неведение зримтя, стада Христова добрый пастырю, так и по успении Твоем, являющий истину неведущим ея, просвещая души верных, вопиющих Ти таковая. Радуйся просвещения мудростью Божию сущих неверии, радуйся, радуга тихие радости кротких, радуйся громе, устрашая во гресе упорствующих, радуйся молния ереси пожигающая, радуйся одождение догматов православия, радуйся орошение богомыслия, радуйся свети

благодать, данную тебе от Бога, ведающая сию, с благоговением и благодарностью приемлем к заступлению Твоему, чудному притекающе, во всекванне Отче Иоанне, Твоя же чудеса прославляюще, взываем к Богу.

Спущая хвалу Богу, небесный сон святых радуется, яко не остави Господь паче и безверный мир, но явил есть всемогущую силу свою на тебе, кротком и смиренном служителе, во блажение в отчаяние, и мы со всеми святыми радующиеся чтим тебя сице. Радуйся, новая звездо праведности, на небе воссиявшая. Радуйся, новый пророче, посланный пред конечным воцарением зла. Радуйся, яко же Иона, о возмездии за грехи предреки. Радуйся, яко же креститель, всех к молитве и покаянию призывавый. Радуйся, яко же Павел, многотерпевый ради Евангелия и проповедания веры. Радуйся, апостоли новые, своими чудесы вселяя в нас благоговейный трепет и веру. Радуйся, святителю отче Иоанне, в бедах скорый помощь.

Святителю Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбех сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиенны огненные избавимся, и богоприятным Твоим ходатайством сподобимся во веки воспевать и Богу.

Святитель Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбях сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненные избавимся, и благоприятным Твоим ходатайством сподобимся во веки.

Дивный угодничий Божий, святителю Отче наш Иоанне, утешение всем в скорбиях сущим, нынешнее наше молитвенное прими приношение, да молитвами Твоими от гиены огненной избавимся, и благоприятным Твоим ходатайством сподобимся вовеки.

ангелу образом яви тебе в последние времена вся твари Создатель, да с милостью Божию печешися о людях земных, взирающе же на добродетели твоя, преблажение Иоанне вопием тисице. Радуйся с раннего детства благочестием украшенный, радуйся иже со страхом и трепетом волю Божию исполнивый. Радуйся иже явивы благодать Божию в тайных благодеяниях. Радуйся быстрое далече сущих страждущих услышание. Радуйся любвеобильное поспешение ближним своим во спасение. Радуйся радование всем с верою к тебе припадающим. Радуйся святителю отче Иоанне в бедах скорой.

Господь пришедшим к нему иудеям. Аминь, аминь, глаголю вам. Не входяй дверьми во двор овчий, но прилазя инуде, той тать есть и разбойник. А входяй дверьми, пастырь есть овцам. Всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и свои овцы глашает по имени, и изгонит их. Егда свои овцы еще нет, пред ними ходит, и овцы по ним идут, яко видят глаз его. По чуждем же не идут, но бежат от него, яко не зная чуждого гласа. Сию притчу рече им Иисус, они же не разумеша, что бяше я же глаголаше им.

Мне дайте сути разбойницы, но не послушаша их овцы. Азьесим дверь, мною аще кто в ней.

Усвятителю чудни Иоанне, талико распространилось и сердце свое, яко не тесно вмещается в нем множество почитающих тебя человек от различных племен и народов. Призрено убожество словес наших, обаче от любви тебе приносимое, и помози нам, угодниче Божий, поне отныне очищайте себе от всякие скверной плоти и духа, работающие Господи весь со страхом и радующиеся Ему с трепетом. И что воздам и тебе за радость полную, и уже ощутихом, зрящая в храме святем мощи твоя святые и прославляющая память твою. Воистину неимо мы чим воздати, точию аще начнем себе исправляти, бывающие нови вместо ветхих. Сия благодать и обновление буди нам ходатай, святи Иоанне. Помози нам в немощих, исцели болезни, помози в житейских и семейных делах, утоли раздоры церковные, уврачуй страсти молитвами твоими. Представлены же от сего временного во иное житие вечное, мне же настави тебя, пречистая владычица, чудотворную своей иконою коренокурскую, ея же спутник ты явился иси в день представления своего. Радующийся ныне в лице святых, славящих единого в Троице, славя

молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, ижего святых отца нашего Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского чудотворца, и всех святых, помилует и спасет нас,

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию Ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на низило, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избави не от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподоби во имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ноще сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьи мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамо ли змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней, яко человек, паче же и неко человек, но яко рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих и в помышлении моем, или кого укорых, или укривих, тако гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развечахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч, что садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости мя, как плохий человек любец, да с миром лягу сну и почию, будный, грешный и окаянный аз, и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящ семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и неосужденно на несном уснуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди.

и ожидаясь нам грешным заступления и примисью молящуюся за ны, вем бо, яко подражает Твои человеколюбие и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради Богу и душу мою соблюти, Иисусе Христе Боже наш, яко святый си препрославлен во веки, аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от ни сем словом, делом и помышлением, яко плохи человеколюбец прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посреди покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим розу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне моё благо, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучениц, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти, Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде Твору, ведущися, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, причистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай причистой воли моей совершатися, неугодно бо есть, но да будет

Воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасеть и вразумить, и подаст Богу дать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие Божии об их повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводе победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши ничтоже верие, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойнее бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагоней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся враз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, как благ и человеколюбец.
ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, боготворящим, богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, иже на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешных.